0: Добра писем, больше писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десятих.
2: Словенский спорет ОРФ.